0: Ти. Сербски програм. Сербски програм. Тема.
1: Свежен суседства су убовали. Живиш нас часто, живиш асет ве францойске. В следующих летах я увидел до гибания по целой Европе. Ведмысление того акцийского дня я ведперание изоляции, а укшушение зацуша погромадности. Жен суседства, ако сыгрони тому акцийскому дню жинца, ведмева с пшецей на следном петку мая, того они пшидутся тужен петк. В жинцашнем тематическом ущеванию следую автор Себастьян Эликовский-Винкла, тем вяселам а упоминаниям суседства.